0: Могут нахмелиться до ветра.
1: Český rozhlas. Rádiovej.
2: Děláme vlny.